0: says I've got bad breath.
1: Don't worry. My boyfriend once told me that.
0: But he says he won't take me out on Saturday night.
1: Well, tell him to f*** off.
2: Добрый день. Я так рад этой встрече. Очень сожалею, что мне сейчас пришлось прервать ваш сон. Как видите, вы снова в моей власти. Я Фантомас, господа.
3: Здравствуй, Фантомас.